клішконцертного гахумба, дирижер Тревор Пиннок. Георг Филипп Телеман, концерт шепуринного гахмбиев басу континьои хамар, ре мажор, которым Людвиг Гютлера, шепор, ев Телеман камерайного гахумба, дирижер Айтель Фридрих Том.